0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
8: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
7: Из-за чего это происходит?
8: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
7: А чем это грозит?
8: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру звездочка 125. Звоните с мобильного звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Звездочка 125.
7: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
8: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
7: Узнать все о Стопиноре можно по номеру звездочка 125. Звоните с мобильного звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
8: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору. Сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
7: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру звездочка 125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: шансон. Темная ночка на радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Гармонь моя тальянка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибели нам краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 79 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: тебя.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угаром 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
2: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
7: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 79 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Трейн».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: шутка.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал. Жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
6: А в чем?
7: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
6: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
7: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
6: И что же делать?
7: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела.
6: Впервые слышу.
7: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
6: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
7: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
6: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
7: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
6: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Цены на бензин на прошлой неделе снизились в 46 регионах. Сильнее всего они упали в Севастополе и Крыму, примерно на 15%. Еще в 8 регионах топливо подешевело более чем на 5%. Это, например, Вологодская, Тюменская, Ивановская области, Дагестан, Чувашия. Таковы данные Росстата. Ранее Владимир Путин назвал перебои с поставками топлива временными и связал их с попытками киевского режима создать напряженную обстановку. В конце июля вице-премьер Александр Новак констатировал снижение дефицита, уменьшилось и количество регионов с очередями на АЗС. Китай стал главным поставщиком импортного научного оборудования в Россию. Эта страна обогнала по объему закупок США, Германию и Японию вместе взятых. При этом доля отечественных приборов российской науки превысила 35% и продолжает расти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Счетной палаты. Более половины приобретенной техники – это измерительные, испытательные и навигационные приборы. Вместе с тем аудиторы выявили потребность в 118 видах приборов, которые не выпускают ни в России, ни в дружественных странах. Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации по включению рыбы и морепродуктов в школьное и дошкольное меню. Воспитанникам детских садов предлагается добавить нежирные и среднежирные сорта рыбы. Блюда рекомендуется подавать не реже 2 раз в неделю. Для школьников и молодежи перечень меню дополняется холодными блюдами, а также блюдами с морепродуктами. Они могут присутствовать в первых, вторых блюдах, а также в гарнирах и салатах. Об этом сообщает Интерфакс. Рекомендации вступают в силу с 1 сентября. Самым жарким днем лета в Москве может стать пятница. Завтра, 7 августа, в столице ожидается до плюс 31 градуса, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Ранее она сообщила, что жара покинет мегаполис в начале второй декады августа. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20, во второй половине дня возможен дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ну что, земные наши обитатели, соратники, одноземляне, все любители шансон, доброе утро. С вами Денис Денисов. День сегодня чудесный, 6 августа, четверг. Неделя близится к своему финалу. Совсем чуть-чуть, еще немного и опять чуть-чуть. В таком ритме и продолжаем жить. Главное, что в компании радио шансон. Все будет прекрасно. Поживем, увидим.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: карете.
1: Мир улыбается, даря нам счастье, а музыка льется. То печаля, а то веселя. Знакомые слова, правда? Ну тогда вспоминаем и мелодию, и когда они звучат. Вячеслав Добрынин, продолжение эфира на «Волнах душевного».
2: Нет, жизнь

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.
0: Радио «Шансон».
8: Значит, опять домой.

Алексей Петрухин и Анна Семенович, раздели со мной лето, а лето мы будем раскачивать действительно в таких же ритмах, причем в октябре. Угу, не шучу, настроение будет приумножаться, а еще тем более, вот вам хорошие новости. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Ведь наш фестиваль будет проходить в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек». Да-да-да, и Алексей Петрухин самолично поможет определить тех счастливчиков, которые отправятся в этот полет за счет радио «Шансон». Информация для лиц старше 18 лет. Подробности на сайте radioshanson.ru.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угарант 127-27-26-29. Город Москва. 18+.
5: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
12: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
14: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, срок, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
15: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

прорвемся. Да-да-да. Это всем известно, всем хорошо. И этот, кстати, навык, вот этот авось, вяжемся, а там будет видно, у нас возведен прям-таки в ранг, ну, какого-то генетического воспоминания. И что? Это не хорошо, не плохо. Просто так оно и есть. Ну, ничего-ничего. Посмотрим, как оно на самом деле все будет. А будет все прекрасно. Вы ведь в компании «Радио Шансон». А это уже говорит о многом.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С 1 сентября в России стандартизируют оформление билетов на общественный транспорт и сопутствующие документы. Приказ подготовило Министерство транспорта. Как отметили в ведомстве, речь идет не о красивом дизайне, а о юридической ясности и защите прав пассажира. В частности, каждый билет должен содержать реквизиты, информацию об условиях поездки и ее стоимость, а также правила перевозки ручной клади и багажа. Ожидается, что изменения позволят сократить число серых билетов, а также позволят пассажиру доказать факт оплаты проезда и при необходимости предъявить претензии. Представители общественной палаты предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках. Они помогут фиксировать нарушения, в том числе со стороны курьеров на электровелосипедах, которые нередко проезжают через площадки на высокой скорости, создавая угрозу для детей и взрослых. Кроме того, камеры помогут выявлять случаи хулиганства, распития спиртных напитков и других правонарушений. Количество онлайн-школ, обучающих работе с искусственным интеллектом, выросло в России в 3 раза за первое полугодие. Оборот таких образовательных учреждений достиг 640 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Средний чек за обучение уменьшился до 14 тысяч. К сравнению с годом ранее он превышал отметку в 20 тысяч. Востребованы программы по использованию ИИ для повседневных задач или саморазвития, а также по обучению полноценных специалистов по нейросетям. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек, юань стоит 11 рублей 97 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +23. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Много здоровья не бывает, а мало, ну, чего-то точно может быть. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница – здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю быть бодрыми, веселыми и сегодня успешными. И всегда таковыми. Денис Денисов у микрофона.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На «Волбере» скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19-141. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Частенько мы в голове прокручиваем те или иные разговоры и вспыхивают фразы, и потом разжигают наше настроение. Иногда очень хорошее, иногда со знаком минус. Тут зависит от того, что вдруг нам навеяло. Это такая история. А все-таки это нужно пережить, порадоваться, да, это все понятно. Улыбнуться самому себе, потому что день-то новый, и все можно сделать по-новому. Не забывайте об этом никогда.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
2: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение – скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас! Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: так же вдали. Твоей любовью согрет, друг другу в душу вошли, обратно выхода нет.
1: Радио «Шансон».

22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Как мы знаем, на фоне топливной проблематики выросли продажи разного рода электрифицированных автомобилей, в том числе и на вторичке. Если машины с обычными моторами и коробками многие уже научились выбирать, то как быть с подбором гибридного авто? Эксперты предупреждают, что самостоятельно прощупать такой автомобиль почти нереально. Единственный помощник – это компьютерная диагностика. Она покажет историю ошибок, параметры батареи и напряжение ячеек. Косвенными тревожными звоночками являются слишком быстрая разрядка или чересчур долгая зарядка, а еще ошибки по перегреву или системе охлаждения. Не лишним будет выяснить, как обслуживали ДВС, который у большинства таких машин выступает лишь в роли генератора, и какими зарядками пользовался прежний владелец. Частые быстрые зарядки могут подпортить ресурс батареи. Ориентироваться как раньше по пробегу особо смысла нет. По надежности фавориты у экспертов разные. Кто-то хвалит Toyota Prius и Voya, кто-то добавляет BYD, а к гибридам Geely советуют относиться с осторожностью. Они непростые в ремонте и диагностике. В общем, покупка гибрида с пробегом – это та еще лотерея. Увлекательно, но многовато сюрпризов. При подборе лучше пользоваться услугами профессионалов с необходимым оборудованием. Это самая электрифицированная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Время пролетает быстро, и кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

Если уж идти, то идти до финиша. А где он? Ну, где-то тут за горизонтом. И каждый шаг нас приближает к нему. Ну, зря, что ли, идем. Вот такая философская мысль только что посетила, прослушивая эту песню Александра Васильевича Новикова. И я уверен, что движемся мы в верном направлении. Ведь ветер волн душевных нам всегда попутный.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка.
11: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
12: «Эх, разгуляй».
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Иногда просто чем-то занимаешься, или прогуливаешься, или работаешь, и тут бац, песня Стаса Михайлова начинает сама по себе играть в голове. Ну а что, очень даже неплохое переключение внимания. И знаете что, не зря это все, это тонкие намеки на возможную нашу встречу, в том числе и со Стасом Михайловым 14 ноября в столичной лайф-арене, где мы будем на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» рукоплескать и Михаилу Шуфутинскому, и Стасу Михайлову упомянутому, и Ирине Круг, и Лесоповалу, и Шаману, и Владимиру Ждамирову, Холла, Чепик также там будут. Билеты и подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: А вопросы вдруг... Я займусь.

9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Зарплата бюджетников должна индексироваться раз в год. По закону индексация не может быть ниже уровня инфляции. В реальном секторе экономики решение о повышении зарплат принимает работодатель, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, бюджетным работникам зарплату повышают, как правило, с 1 января, силовикам с 1 октября. Парламентария уточнила, что сегодня рынок труда предлагает много вакансий, безработица находится на рекордно низком уровне. Базовый комплект для первоклассника в этом году обойдется в 45-47 тысяч рублей. В него включены школьная форма, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества, сообщает Лента.ру. Самая затратная категория – школьная форма. Базовый комплект одежды для первоклассницы на маркетплейсах стоит в среднем 33 тысячи рублей. Для мальчика – 31 тысячу, выяснили аналитики. Сильнее всего по сравнению с прошлым годом выросла стоимость сменной обуви сразу в два раза. Кроме того, подорожали кроссовки для физкультуры, классические брюки, юбки и пиджаки. На втором месте по объему расходов – канцелярские принадлежности. Россияне стали чаще покупать аэрогрили, сушилки для фруктов и соковыжималки. В целом растет интерес к приготовлению полезной еды в домашних условиях. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на аналитиков. Сограждане стали чаще брать растительные молочные продукты, спортивные батончики, сухофрукты, ягоды, цукаты. Готовые продукты для здорового питания чаще покупают женщины. На них приходится 65% заказов. В то же время кухонную технику больше выбирают мужчины. Рижский вокзал в Москве в четвертый раз выставят на торги. Об этом сообщает РЖД. Там отметили, что для активов такого масштаба длительный цикл продажи – нормальная рыночная практика. Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстро. Рынок изучает объект. Легендарный вокзал построили в 1901 году, сейчас он не используется для обслуживания пассажиров. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Наизусть нужно помнить, что боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, это тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать, господа хорошие. День прекрасный, день чудесный, который начат в компании «Радио Шансон», который продолжится так же душевно, так же активно. И завершаться будет под наш аккомпанемент. Мне все нравится. Замечательный план.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и

Кстати, прекрасная мысль. А давайте проведем этот день как раз-то в таком ритме, в таком направлении. Чувствуете, подустали, уморились, что-то из рук все валится, а вы пританцовывая начните это делать. А сразу и физ-минутка на производстве, и просто настроение поднимет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 62 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Слезы, слезы, слезы. Это вечный камень преткновения. Вроде как и поплакать надобно, чтобы сбросить это внутреннее напряжение, негатив, и стало легче на душе. А с другой, ну, близкие люди также переживают. А с третьей, ну, если очень хочется, то можно сказать, что соринка в глаз попала. Ну, или песней навеяла. Остаемся на волне душевного.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: Угар 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Радио «Шансон» представляет.
11: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
12: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
11: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
13: Людочка, вы ничего не забыли?
14: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
13: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
14: Так до ноября, время еще есть.
13: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
14: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
15: «Эх, разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Но не может человек существовать без любви в сердце. Что-то мы все равно долюбим, даже если рассказываем, что это не так. Хотя я не встречал никого, кто говорил бы нечто подобное. Господа хорошие, и любовь, знаете ли, должна, она поощряться каким-то образом. Например, всенародная любовь, которая адресована Владимиру Ждамирову, потому что у него сегодня день рождения. Редакция «Радио Шансон», я Денис Денисов. С превеликим удовольствием поздравляем нашего драгоценного Жансонье. Ему здоровья и, конечно, творческих успехов!

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Аллен Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Аллен Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Поставки топлива из Белоруссии в Россию достигли рекордного в истории уровня. За 7 месяцев импорт бензина взлетел в 25 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поставки дизтоплива с начала года увеличились в 7 раз. Рост продаж объясняется большим количеством внеплановых ремонтов на российских НПЗ, что связано с ударами беспилотников. Помимо Белоруссии, топливо в Россию экспортируют Индия и Марокко. Также ведутся переговоры с Казахстаном. Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что вертикально интегрированные нефтегазовые компании начали снимать ограничения на заправках. Теперь надо сосредоточиться на обеспечении топливом независимых сетей АЗС, особенно в регионах, где их много. Устная часть в ЕГЭ по истории повысит качество исторического образования в стране и сформирует у выпускников востребованные в современном мире навыки. Это позволит уйти от зубрежки к осмысленному диалогу о прошлом, сообщили РИА Новости в Минпросвещение. Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев рассказал, что ведомство планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. В дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве с четверга по пятницу из-за сильной жары, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в эти дни достигнет 30-32 градусов. Сегодня днем в отдельных районах ожидается гроза с дождем. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница – здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем здравствуйте, всем настроения чудесного, всем прекрасного четверга. В компании «Радио Шансон» желаю я, Денис Денисов, да и все ваши близкие люди, которые действительно за вас радеют.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 79 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

Это музыка и про нее, и про него, и про всех нас, и про даже нашу жизнь в разных ее проявлениях и эпостасях. И расставаться с ней не хочется, да ни на секунду. Поэтому слушайте радиошансон и душевные песни всегда, везде и всюду с приложением Яндекс.Радио. Да-да-да, не шучу. Музыки много, шансон один. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение – скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас! Звоните 8 800 350 62 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Думаю, ну не буду сегодня напоминать, что в середине часа будем звонить кому-то из тех, кто зарегистрировался на сайте radioshanson.ru в разделе «Счастливая каюта». Так, и все, посыпали сообщения. Ну меня, позвоните мне. Как я вам позвоню? Рад бы, да генератор случайных номеров не дает это сделать. Рандомайзер сам выбирает, и, соответственно, делим-делим, мы звоним. И, кстати, лотерея тоже у нас иногда последние цифры номера выдает, иногда имя того самого счастливчика, кого будем испытывать. Алло, здравствуйте, еще гудок, вот. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
1: Ведь Андрей вас зовут, правильно?
2: Да, все верно.
1: Чудесно. Куда мы дозвонились, где вы находитесь?
2: Подмосковье, город Наро-Фоминск.
1: Ну, можно сказать, что вы уже счастливчик, как минимум, потому что мы выбрали вас. Ну, точнее, не мы, да все мы, хорошо, и рандомайзер. И я поздоровался, и слушатели за вас болеют и поддерживают. У нас впереди три вопроса. Первый касается любимого жанра, другой кинофильмов, и третий Турции. Вы готовы?
2: Да, конечно.
1: А скажите, какой вопрос, Андрей, вам ближе? Какая тема? Какой вы профессионал?
2: Я
1: дока?
2: Люблю музыки.
1: Ага, музыка, значит, вы любитель шансона. Все, наш человек вдвойне, держу два кулачка и даже ноги сжал в кулачки специально. Минута у нас на все про все, стартуем.
3: Время пошло.
1: Где в сюжете известной песни Михаила Круга падал снег? В городском саду, в парке или у пруда?
2: В городском саду.
1: Зафиксировали. Какой товар на вокзале вынужден реализовывать пианист из-за жениха-буфетчицы Веры в фильме «Вокзал для двоих»? Ножи, дыни или джинсы? Провокационный такой вопрос.
2: Ножи.
1: Ножи, дыни или джинсы? У меня ощущение было, что вы перебираете варианты ответов. «Вокзал для двоих». Это я советский фильм, напоминаю.
2: Да, наверное, дыни, кстати.
1: Так, определяйтесь. Так, какой вариант?
2: Дыни.
1: Зафиксировали. Местность в Турции с геотермальными источниками очень известная и называется Памуккале, Измир, Каппадокия. Мало времени. Думаем. Памуккале, Измир, Каппадокия.
3: Ваше время истекло.
1: Но нормально, мы успели задать этот вопрос, поэтому ждем ответ. Даю обратный отсчет. 3. Андрей, 2.
2: Не могу вспомнить.
1: Ну, включите интуицию. Памуккале, Измир, Каппадокия. Геотермальные источники. Делают красивыми пейзаж. Последний шанс. 1. И ваш ответ?
2: Памуккале.
1: Ну, еще раз. Памуккале, Измир, Каппадокия? Связь пропала.
2: Да, я, к сожалению, не помню этого.
1: Ну вот, называется Памуккале, Измир, Каппадокия. Выберите один, единственный.
2: Измир, Каппадокия.
1: Ничего не понимаю. Последние слоги долетают. Первый, второй или третий?
2: Первый.
1: Хорошо. Первый вариант вы выбрали, и знаете что? Вы оказались правы. Действительно, Памуккале из представленных вариантов. Вот это, да, напряжение. Я уж хотел буквально все разочароваться, печалиться вместе с вами, но нет, радуемся. Интуиция не подвела, поздравляем. Андрей, кому-нибудь привет передадите в этот счастливый момент?
2: Хочу передать привет в город Тюмень, Тюменскую область, из села Большого Сорокина. Моему дяде, который воспитывал меня, можно сказать, все мое детство.
1: Ой.
2: Это Чернов Игорь Владимирович.
1: Прекрасно.
2: И его супруги, и его семья.
1: Обязательно, думаю, им передадут, если вдруг они сами не услышали. И им будет очень приятно. Трубочку не кладите, мы поговорим с вами за эфиром. Все, вы переходите в следующий этап. Господа хорошие, ждите, завтра еще один счастливчик или счастливица будет пытать счастье.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
10: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Завтра на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
12: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
13: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
14: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
13: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит «Радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
14: Танцпол подойдет?
13: Танцпол всем подойдет, Людочка!
11: «Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прекрасное руководство к действию от Марка Бартона. Летайте, барышни, летайте. Да и нас, мужчина, тоже касается. В принципе, нужно верить в хорошее, в замечательное, в прекрасное. И именно так все и будет. И окружать себя людьми такими же. И вообще, плюсики есть везде и всюду. По-другому быть не может, потому что мы же люди оптимистичные, и вы на волнах душевного радио. А по-другому обстановка, она не вырисовывается никак.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
3: Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
3: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
3: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
1: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Арменией сокращается драматически. Он упал на две трети по отношению к прошлому году и продолжит сокращаться, заявил вице-премьер Алексей Аверчук. По его словам, такая динамика была прогнозируемой. Политик отметил, что в 2024 году товарооборот между странами достиг рекордного показателя – порядка 12 миллиардов долларов. В прошлом году он упал уже до 8 миллиардов. Аверчук связал происходящее с ситуацией в отношениях Евразийского экономического союза и Армении. Строительной отрасли России не хватает примерно 200 тысяч человек. Это очень много, сообщил ТАСС. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Ранее министр строительства Ирек Файзуллин заявил, что дефицит рабочих для исполнения строительных контрактов может усилиться, так как большинство малых предприятий не занимаются повышением производительности труда. Недавно правительство выделило 300 миллионов рублей на строительство жилья в малых городах и сельской местности. Исламабад хочет в разы увеличить число пакистанских студентов в России. Сейчас в нашей стране обучаются около 1300 человек, в то время как в США и Британии их количество может составлять до 13 тысяч, заявил агентству ТАСС посол Пакистана в Москве. Дипломат отметил высокое качество образования в России. Пакистанцы учатся в университетах Казани, Самары, Екатеринбурга, Краснодара, Сочи, Дагестана, Чечни. Петербуржцы все чаще выбирают складные смартфоны. Продажи раскладушек и книжек выросли за год на 60%. По количеству таких гаджетов северная столица заняла третье место в России. Раскладушки в основном выбирают женщины, чаще всего в возрасте от 20 до 40 лет. Для них главным плюсом стала компактность. Телефон легко помещается в руке. Смартфоны-книжки предпочитают мужчины в возрасте от 35 до 54 лет. Они используют большой экран для работы с офисными приложениями, просмотра видео и спортивных трансляций. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +27. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

вот чайки, пляж, вот этот шум волн, ну красота, это прям лето. 6 у нас августа, календарь не обманывает, регулярно обновляя показатели, мы их фиксируем и напоминаем. Да, это здорово, это хорошо, нужно прожить этот месяц как 3. Потому что как-то июнь, июль не дал нам возможности сильно отдохнуть. Хотя, если у вас уже отпуск был, то поздравляю, все здорово. Но обороты дыхательные избавлять не стоит. Почему говорю об отдыхе так много? Да потому что четверг, скоро микроотпуск. Денис Денисов у микрофона. Всем привет.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ух, где же укрыться-то? От Умиралибовой? Да нигде, хочу я вам сказать. Есть еще у этой версии продолжение логическое, такая танцевальная версия, носит название «Пьяная без вина 2.0». Так вот, все выше и выше в чартах поднимается, она благодаря все вашим прослушиваниям. А расставаться с шансоном нам тоже совсем не с руки, где бы вы ни оказались, что бы вы ни делали, в любое время, где доступен интернет и приложение Яндекс.Радио у вас установлено, вот там и будет наш драгоценный шансон. И ваш. Ведь музыки много. И мы с радостью делимся. Для лиц старше 18 лет информация.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
4: Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

ураган опять уходит в океан. Я говорю с тобой серьезно, пусть я взволнован, но не пьян. Что ж, мне разлука острый нож, но разве ты меня поймешь? Я говорю с тобой.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. О важности наличия страхового полиса ОСАГО я говорил неоднократно. Но покупать его становится все сложнее из-за постоянного подорожания. Страховщики признаются, что дело не в их жадности, а в ценах на запчасти. По итогам первого полугодия 2026 года средняя выплата по ОСАГО выросла на 9,7% и теперь составляет 122 709 рублей. Сам же полис подорожал скромнее, только на 5%. Главная причина роста выплат – цены на ремонт и запчасти. С 19 сентября начнут действовать обновленные справочники средних цен. Теперь в них будут реальные рыночные расценки. В Российской страховой ассоциации прогнозируют, что после этого выплаты подрастут еще на 8-10%. Так что страховщикам ничего не останется, кроме как понемногу корректировать тарифы на сам полис. Хорошая новость в том, что подорожание не ударит по всем одинаково. Аккуратные водители могут спать спокойно. Конкуренция между компаниями помогает держать для них выгодные условия. А вот тем, кто регулярно устраивает ДТП, придется раскошелиться. Именно для таких автомобилистов и поднимают верхнюю границу тарифного коридора. Это самая невыгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Вы представляете себе накал страстей в этом танце, когда полностью партнеры погружаются именно в эти ощущения и эмоции, а музыка выступает проводником их движений? И это все, да-да-да, танго. Так что не стесняйтесь иногда отпускать себя по волнам радио «Шансон» и мелодии, которые будоражат наше сознание и даже подсознание.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru. Т-банк 0+.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минпромторг предложил закрыть лазейку для госзакупок иностранной электроники. Ведомство считает, что необходимо запретить государственным заказчикам смешивать в одном закупочном лоте электронику российского и иностранного производства, поскольку такая схема позволяет обходить требования о приоритете отечественной продукции. Об этом пишут ведомости. Действующее законодательство запрещает закупать зарубежные решения при наличии российского аналога, так называемое правило «второй лишний». Однако, если объединить в одной заявке несколько решений, хотя бы у одного из которых аналогов нет, то требования перестают действовать и можно покупать иностранную продукцию на все позиции. В случае одобрения новые правила вступят в силу с 1 января. В российские университеты уже зачислены 117 тысяч человек. Более 40 тысяч из них – абитуриенты отдельной квоты, участники СВО и их дети. Их зачисляют в приоритетном порядке. Всего на отдельную квоту в этом году было выделено более 56 тысяч мест, сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Он уточнил, что лидерами по популярности стали инженерные направления, специальности в области информационных технологий, математика и естественные науки. Приемная кампания в вузы началась 20 июня. Единый стандарт обслуживания маломобильных пассажиров на транспорте приняли в Петербурге. Документ определил четкие правила для водителей и кондукторов, как помогать пассажирам с инвалидностью при посадке, высадке и в поездке. Прописаны конкретные речевые формулировки. Стандарт разрабатывали Комитет по транспорту, перевозчики и общественные организации. Российский турпоток в Анталию вырос на 7%. В июле на турецком курорте побывали более 650 тысяч наших соотечественников, сообщили в Ассоциации туроператоров. Россияне обогнали европейцев. На втором месте по визитам в Анталию жители Германии, далее следуют поляки и британцы. По данным аналитиков, средний чек пакетного тура с перелетом в пляжную Турцию составил без малого 230 тысяч рублей. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

А если вы внимательно следите за новостями, то упоминали как-то мы о том, что идет всероссийская перепись летняя. Воробьев. Да-да-да, посчитать нужно. В общем, там целый ряд условий. И вообще, интересно потом узнать о том, как живется воробьям в городах. Сколько их, больше, меньше. И, оказывается, две породы. В общем, век живи, век учись. И все равно столько еще неохваченных окажется сфер нашей жизни, где профаном являешься. Вот это и есть очень хороший стимул для того, чтобы становиться лучше, чем вчера. Всем привет. Денис Денисов у микрофона.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.
7: Я хулиган.

Ну, скажете вы, история старая как мир? А, нет, ничего подобного. Детали, детали разукрашивают каждую нашу историю, каждое мгновение, каждую ситуацию в необычные цвета. И именно это отличает одно от другого. Так что будьте внимательны, ведь они, по факту, решают. Музыкальные детали тоже. На волнах радио «Шансон».

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20. Радио «Шанс».

0: извини. Просто я устал.
1: Радио «Шансон». Я!

Интересно, интересно, а какую же песню Шаман будет исполнять в лайф-арене 14 ноября на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй»? Я вам не смогу ответить. Это нужно будет лично увидеть и поддержать. И, кстати, наших любимых звезд и артистов тоже. И Владимира Ждамирова, у которого сегодня день рождения, и Вороваек, и Чепик, и Холлу, и Стас Михайлова, и Ирина Круг, и Михаила Шафутинского. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: На радио Шансон реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 79 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

Жизнь, господа хорошие, живется, когда вы в компании «Радио Шансон» и когда наши чаяния и мечты направлены в перспективу. Но не забывая о дне сегодняшнем. Вот представьте, в 27-м году, в этот же самый день, мы будем находиться в тех местах, о которых когда-то мечтали, и нам казалось это вообще несбыточным, и жить самую красивую и наполненную жизнь, которую только можно себе предположить. Здорово, мне тоже так нравится. Так и будет, я узнавал. Все, пришла пора мне откланяться. Всем пока. До скорого.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 13 часов в столице с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Работу таксистов зазывал. Могут ограничить в аэропорту Внуково и на вокзалах в Москве. Проект приказа проходит стадию согласования, сообщил замруководителя столичного департамента транспорта Владимир Макаров. По его словам, ограничения планируется ввести для повышения безопасности и улучшения эстетического облика вокзалов. Макаров подчеркнул, что запрет на работу зазывал поддержит легальный таксопарк и уберет нелегальные такси из указанных мест. За границей растет спрос на учителей из России. Наиболее востребованы специалисты естественно-научного профиля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, получено 840 заявок от учебных учреждений в рамках проекта «Российский учитель за рубежом». Школы ищут математиков, биологов, физиков и химиков. Высок спрос и на преподавателей русского языка, как иностранного. Лидерами по тратам на шопинг в Москве стали туристы из стран Ближнего Востока, сообщили в Мостуризме. Чаще всего иностранцы приобретают в столице сувениры. На втором месте по популярности – одежда, обувь и аксессуары. Самыми активными покупателями в этой категории стали жители Филиппин, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. На третьем месте оказались продукты питания и напитки, которые иностранные туристы привозят в качестве сувениров для себя и близких. Кроме того, зарубежных гостей интересуют косметика, аксессуары для дома и детские товары. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что с начала года Россию посетили 2,5 миллиона иностранцев. К нам активно едут из Китая, стран Персидского залива, Турции и Индии. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве +31. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Михаил Круг в начале нового часа. В столице 13.07. Петербургу шлем отдельный пламенный привет. Радио «Шансон» в северной столице вещает на частоте 104.4 FM, Москва 103.0. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте. Проведем вместе ближайшие часы, буквально вот до самого вечера. Буду сопровождать сегодня эфир «Шансона» и слушать вместе с вами любимых исполнителей. Прямо сейчас послушаем «Вороваечек». Совсем недавно они были в программе «Живая струна» с Ксенией Стриж. Так что в наших социальных сетях и на официальном сайте смотрите видеозапись эфира. Всем хорошего дня!

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой Маус соплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнула.

наших артистов, легенд шансона по-русски Михаила Шуфутинского, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Ирину Круг, Евгения Григорьева и других артистов мы ждем на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Скажу вам откровенно, билетов осталось уже немного, так что поспешите. Они пока есть на нашем сайте radioshanson.ru. Несколько часов любимых песен, зажигательных танцев и чемодан отличного настроения вам гарантированы. 14 ноября, Live Arena, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Мы ждем всех, кому уже исполнилось 12 лет. Это важно. Ну а продолжает эфир группа «Нана» Зинаида.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уютного.

0: декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки. А вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть.

Вот думается мне, что именно такие чувства испытывают многие мужчины, когда уезжает милая отдыхать или в командировку. Ну, прям скажем, не все. Не все. Для кого-то это возможность сделать все, что захочется. Помните, как в мультфильме «Пес Барбос», да? Кисель на полу, пустой холодильник, вот это вот все. Ну да ладно. Вы просто вспоминайте иногда финал этой ленты. Всем желаю ярких, насыщенных летних дней.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
7: Такие мы удивительные люди.
6: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Группа «Бутырка» на шансоне. Владимир Ждамиров, дорогой друг радиостанции, сегодня празднует свой очередной день рождения. Радио «Шансон», конечно, желает артисту продолжения яркого творческой карьеры, новых хитов, которые, безусловно, будут звучать на самой душевной волне и радовать нас с вами. Здоровья артисту и долгих лет. Ну, а мы продолжаем. 13:50 в столице. Мы переходим в новый час на шансоне. Ольга Алмазова и Михаил Барский в эфире.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Госдуме предложили обязать страховые компании предоставлять сертификаты запчастей при ремонте по ОСАГО. По словам депутатов, после восстановительного ремонта автомобиля собственник получает машину и акт приема-передачи, но действующие правила не гарантируют предоставление сведений о фактически установленных запасных частях. Согласно документу, в приложении к акту можно указывать наименование и изготовителя детали, ее артикул, каталожный номер, либо другой идентификатор, нанесенный изготовителем. Станция техобслуживания также должна подтверждать использование новой детали, если установка бывшей в употреблении или восстановленной запчасти письменно не согласована с потерпевшим. Большинство россиян готовы отказаться от увольнения по собственному желанию, если им повысят зарплату. Согласно опросу, на который ссылается РИА Новости, на втором месте изменение отношения со стороны руководства и разрешение конфликтов внутри коллектива. Люди также готовы отказаться от увольнения, если на текущем месте работы снизится нагрузка, улучшатся условия труда, если они получат карьерный рост или в случае перевода в филиал компании ближе к дому. 77% опрошенных, желая уволиться, заранее сообщают работодателю о своем намерении. Каждый четвертый сотрудник извещает начальство непосредственно в момент подачи заявления. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичной танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».

должен. Но до сих пор вас помню и люблю. Простите меня за тот мотивчик пошлый. Простите меня за

это Иван Кучин на шансоне. Фотографируем глазами этот день, запоминаем прекрасные моменты. Они есть абсолютно в каждом дне, стоит только присмотреться. И этот четверг, я думаю, не исключение. Уверена, что каждому он принесет что-то хорошее, полезное, приятное и удивительное. Меня зовут Ирина Сотникова. Продолжаем наслаждаться прекрасными песнями в компании «Радио Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Спаси меня от всех душевных мук. Ты для меня спасательный мой круг. Укрой меня от всех людей, укрой. Но не герой, не твой герой, я.

Всем королевам посвящение в исполнении Михаила Бублика «Спаси меня», так называется композиция. Ну, на самом деле, история знает немало моментов, когда именно женские чуткие сердца спасали в лице одного лишь человека целые народы. Ну, а у нас с вами для спасения в такую жару, ну, во всяком случае, в столице, есть охлаждающий шансон. «Виа Волга-Волга» продолжает эфир «Поручни любви».

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Шаланды полные кефали. В Одессу.

0: И легендарных артистов, и новых звезд шансона мы с вами теперь можем слушать 24/7 на Яндекс.Радио. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и наслаждайтесь любимыми хитами в любое время, абсолютно в любом месте, где бы вы ни находились. Что касается этих самых хитов, в ближайшие минуты разложит свой карточно-музыкальный пасьянс Стас Михайлов, поднимет там настроение группы «Лесоповал». Но прежде Александр Новиков на шансоне, его история под названием «Открытка». Музыки много, шансон один.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-79. Город Москва. 18+.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, пожалуй, сыграем и мы с вами любимые песни. Сыграем ваши музыкальные заявки, оформим уже в следующем часе. В 15 часов по Москве начнется программа ваших приветов и поздравлений только для вас. Писать нужно сообщение на единый номер +7 909 955 103 и 0. Написать можно во все доступные мессенджеры и смс-сообщение также отправляйте. Но что самое важное, пожалуйста, не забывайте подписываться, от кому и кого летит ваш привет. Всегда.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Аллен Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Аллен Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
4: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке.

там с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру и ту, про таких не пою.

0: часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В России хотят ввести единое вступительное испытание по русскому языку для иностранных граждан, поступающих в вузы. Как сообщила советник президента Елена Ямпольская, сейчас иностранные абитуриенты при поступлении сдают экзамены на знание русского языка. Однако содержание и формат испытаний образовательные организации определяют самостоятельно. Ранее Минобрнауки уточнил, что для поступления в российские вузы абитуриентам необходимо предоставить паспорт, школьный аттестат или диплом колледжа. Согласен на обработку персональных данных. Отмечается, что абитуриент может выбрать до 5 вузов и до 5 направлений подготовки в каждом из них. Количество оформленных электронных трудовых книжек в России с августа прошлого года выросло на 3,6 миллиона. При этом на цифровой формат фиксации данных о работе перешли почти 27 миллионов россиян, сообщил телеканал 360, ссылаясь на пресс-службу Социального фонда России. Электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Сотрудник может отслеживать кадровые изменения и предоставлять данные в разные организации для получения тех или иных услуг. Отмечается, что заверенная цифровой подписью выписка из электронной трудовой книжки равноценна бумажному варианту. Старый формат документа нужно сохранять в том случае, если в ней указана информация о местах работы до 2020 года. Резкий запах еды и громкие разговоры по телефону могут раздражать офисных сотрудников. Как рассказала порталу Life.ru специалист по этикету Екатерина Богачева, правила делового этикета направлены на поддержание рабочей обстановки. Поэтому она призывает не делать коллег свидетелями семейных историй, не обсуждать после корпоратива неподобающее поведение некоторых сотрудников. Важно соблюдать субординацию, в частности, во время приветствия с руководством. Эксперт рекомендует не игнорировать принятый в компании дресс-код и поддерживать порядок на рабочем столе, поскольку это демонстрирует отношение сотрудника к своим обязанностям. Доллар на сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93 19. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон»

Если вы тоже в чем-то виноваты, ну, мало ли как в жизни случается, можно попросить извинения, прощения через нашу программу, отправив сообщение нам на единый номер +7 909 955 1030, поскольку вот именно сейчас в 15.06 стартовала программа только для вас на радио Шансон. Можно писать сообщения, поздравления, привет передавать. Ну, а сегодня у нас, я напомню, 6 августа, и один из самых узнаваемых исполнителей русского шансона, певец и композитор, празднует свой день рождения. А мы поздравляем его, Владимира Ждамирова. Вы, кстати, тоже можете присоединиться к поздравлениям в наших социальных сетях. Радио Шансон, оставляйте комментарии под постом. Я думаю, что артисту будет приятно, он их с удовольствием прочитает. Ну и, конечно, мы пожелаем всего самого хорошего, доброго и светлого. Если у вас также есть именинники сегодня, поздравьте их, напишите в программу «Только для вас». У нас работает мессенджер «Макс». Все доступные мессенджеры также функционируют. СМС-сообщения отправляйте. И, пожалуйста, не забывайте подписываться. Из какого города летит привет, в какой населенный пункт, кому, от кого, это все очень важно. Ну, а из поводов еще что есть у нас? День грибного дождя, мне кажется, в столице сегодня как раз его и будем отмечать. Международный день подкаблучника еще, вот какой праздник. Ну, если вдруг вам как-то вот довелось с этим столкнуться, пишите, поздравляйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

Ох, сколько сегодня поздравлений летит в адрес Владимира Ждамирова. Дмитрий нам пишет: привет из Павловского Посада. Давайте все дружно крикнем: поздравляем нашего любимого Владимира Ждамирова с днем рождения, певец любимый. Твой голос будто свет неугасимый. Пусть покоряются любые высоты, а в сердце вечно живут ноты. Пусть зал рукоплещет не смолкая, и каждая песня мир покоряет. Желаю вдохновения без края, чтобы жизнь дарила радость не стирая. Так, все фанаты Нижнего Новгорода, надеюсь, и не только, поздравляем нашего любимого артиста Владимира Ждамирова с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, успешных проектов, всего самого наилучшего. Это от Дмитрия Симоненко из Нижнего Новгорода сообщение. Что у нас еще? Передайте привет любимому музыканту-баянисту Сергею. Это сообщение от Звездочки. Здравствуйте, дорогой радио Шансон. Погода просто супер. Пожарили шашлыки, сидим и слушаем вас. Хотелось бы передать приветик своему любимому мужу Сергею и своим ребятишкам. Я вас очень сильно люблю. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Вот опять, понимаете, мы... муж Сергей. Вот знаете, у скольких женщин в России у нас муж Сергей и ребятишки. Так, приветствую радио Шансон. Передаю привет и поздравления Анатолию Харченко. Здоровья, сил, мужества. Антон нам написал. Еще есть привет из города Абакана. Добрый вечер, дорогой Шансон. Сегодня празднует свой день рождения моя сестренка Мажукина Исаенко Ольга, мать-героиня из города Черногорска, растит 4 замечательных дочерей. Хотелось бы пожелать ей здоровья, терпения, благополучия и всего самого-самого наилучшего. Пожалуйста, поставьте песню Таисии Повалий «А ты хороший человек». Так, песня эта на самом деле называется «Застольная». Ее мы прямо сейчас послушаем. Сообщение это было от брата Олега. Для Ольги и для всех наших дорогих именинников следующий музыкальный подарок. Таисия Повалий, «Застольная» на Шансоне.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 62 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Не забывай озвучивать ваши цитаты. В наших сообщениях есть приветы, есть поздравления. Вот сейчас, например, для отпускников. Внимание всех, у кого наступил отпуск, вам привет. Передайте, пожалуйста, привет моей подруге Виктории Эдуардовне в Санкт-Петербург. Поздравляю ее с началом отпуска. Это сообщение от подруги Таисии. Елена из Королева сообщает следующее. Доброго денечка, любимое радио «Шансон». Хочу поздравить классную женщину, большую трудягу Наталью Кокоткину с началом отпуска и такую же замечательную Адилечку с дочкой Полиной с прибытием на морюшко в Анапу. Девочки, замечательного вам отдыха, вы это заслужили. А также передать привет любимому мужу Илье и моим друзьям из моей дислокации.

вкратце и по работе сказочного леса. Как это интересно звучит, загадочно прям, знаете, сказочный лес. Привет, любимая радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, большой приветик моему дорогому мужу Йоду. Дорогой, пусть работа всегда горит в руках. Доходы растут, а дела идут только в гору. Желаю, чтобы твои проекты приносили максимальную прибыль, а финансовый успех был твоим постоянным спутником. Как красиво, однако, вы закрутили. Так, ты наша главная опора и гордость. Люблю тебя, пишет жена Ольга. Есть сообщение от Женька-хулигана из Удмуртии. Привет такой вот. Радио «Шансон», передаю большой привет Валентинычу. Он сейчас в пути. Хочется передать ему удачной дорожки, быстрой выгрузки и загрузки. И поздравить его с наступающим днем рождения. Так, что еще? Любимой маме Галине Ивановне из Бийска от любящего сына Владимира. Привет. Радио «Шансон», передайте пламенный привет моей... Так, что-то у нас тут все как-то в одно сбилось. Так, хочу передать привет Дэн-Дэну, его коллеге Алексею Геннадьевичу, поздравить их с наступающим днем строителя, пожелать дальнейших успехов в их нелегкой работе. Вот, добрый день, я Николай из Подпорожья, передаю привет Марье. Ну и вместе с приветом летит композиция группы «Кино. Место для шага вперед».

0: Екатерина Семенова в программе «Только для вас». Немножко вспомнили школьные годы чудесные с книгой, с дружбой, с песнею. Так, я продолжаю передавать ваши приветы, которые приходят на наш единый номер +7 909 955 103 0. Доброго времени суток. Передайте, пожалуйста, привет руководству ЧОП «Витязь Щит» и всем рабочим сменам Курска, Баянь, Курчатов. Из города Курска привет в Саратов Сергею Ивановичу Руссу, Олегу Александровичу Постнову, Постнову, может быть. Курская область, поселок Шень, Владимиру Николаевичу Федоринову. От Абрамова Владислава. Это сообщение Владимиру долгих лет жизни и процветания. Передадим. Здравствуйте. Передать хорошую песню, пожалуйста, можно из кадровику из Курска Мальцевой Оксане. Я желаю ей прекрасного настроения. Радио Шансон, вы лучшие. Зинаида из Курска. Спасибо большое. Радио Шансон. Сегодня свой день рождения празднует замечательный человек, надежный друг Сотникова Ирина Петровна. От всего сердца желаем здоровья, счастье, исполнение всех желаний. Это сообщение от подруг.
1: Вот еще одному году конец.

И есть еще одно поздравление. Пожалуйста, поздравьте моего супруга Грошева Артема Викторовича. Село Кочубеевское, Ставропольский край. Любимый, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всех зимних благ... земных, наверное, благ, крепкого здоровья. Я тебя очень сильно люблю. Твоя супруга Мария, сыновья Станимир и Ратмир. Пожалуйста, поставьте песню «С днем рождения». Красивую, по-моему, Андрей Косинский. Очень прекрасный выбор. День рождения всех именинников. Поздравляем!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
10: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
9: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
11: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
12: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
11: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
12: Танцпол подойдет?
11: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
14: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правила проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
15: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Ну, надеюсь, все так случилось. В этой программе «По заявкам только для вас» душа разбежалась, открылась, и уже пора ей сворачиваться. Есть еще сообщение. Привет, шансончик. Поздравляем с наступающим днем строителя нашего директора Геворгяна Вардгеса Альбертовича. Ты самый лучший директор в мире. Желаем здоровья и успехов в работе. От пацанов из КДСа. Это поздравление. Добрый день, любимое радио «Шансон». Пишет нам Леночка Карабанова из Рязани. Угу, спасибо. Хотим сказать нашей мамочке Галине Карабановой за гостеприимство. Нам хочется приезжать к тебе снова и снова. Здоровья тебе и всех благ. Твои дети Мария, Лена, Дмитрий, Алексей. Хочу передать большой привет нашей любимой бабушке Ларе от Анюты и Вики. Ну что ж, пока на этом все. Дневной выпуск подошел к завершению. Слово маэстро Александру Розенбауму.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. На Восточном экономическом форуме планируется подписание 380 соглашений на сумму 6,5 триллиона рублей. Мероприятие пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Как заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, в форуме примут участие представители 75 стран. Во время мероприятия Владимиру Путину представят проект строительства нового тоннеля Байкал-Амурской магистрали. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не планирует отправлять отдельное приглашение делегации США на ВЭФ. По его словам, каждая страна будет принимать решение о поездке самостоятельно. Минимальные тарифы на авиабилеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в сентябре снизились больше всего. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, по сравнению с августом показатели упали на 26-35%. В организации рассказали, что в тройку наиболее подешевевших рейсов на сентябрь попали Санкт-Петербург-Калининград, Москва-Калининград, а также Казань-Минводы. По информации портала «Москва-24», в Госдуме заявили о необходимости заморозить стоимость авиаперелетов и провоз багажа в России. В августе некоторые авиаперевозчики подняли цены на билеты на 17%. В Дептрансе Москвы допустили прокат самокатов зимой. Как рассказал старший руководитель направления регулирования сервисов аренды столичного Дептранса Кирилл Федоров, если обеспечить и развить велоинфраструктуру, которая даст возможность у дома сразу попасть на велодорожку и доехать до метро или до конечной точки, следить за ней, убирать зимой и не парковать на ней машины, то препятствий для проката самокатов будет меньше. Представитель Дептранса отметил, что курьеры работают в любой сезон и демонстрируют, что такой подход способен работать. Официальный курс доллара на сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93,19, юань стоит 11,97. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 32, давление 745 миллиметров, завтра небольшой дождь, плюс 30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Новый час на шансоне открыла Любовь Успенская. Скрипка. Точная, столичная. 16:05. По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова. Уже в следующем часе ко мне присоединится Роман Шахов. В нашем вечернем шоу «Городские встречи». Вы обязательно присоединяйтесь. Ну а в ближайшие минуты споют для нас любимые артисты. Алла Рид будет здесь, Алексей Брянцев. Также его послушаем. И прямо сейчас дуэтная работа Михаила Круга и Вики Цыгановой. «Дорога дальняя». Также в середине часа послушаем еще программу «Дави на газ» с Дмитрием Малыгиным. Оставайтесь с нами на волнах самой душевной радиостанции «Шансон».

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 79 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-бит».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверенно в себе и добродушно, но никому не скажет номерок. Любви всегда и много, и немало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода,

ее глаза, два тихих океана. В ее груди ритмично бьется пульс, божественно, блистательно, желанно. Не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит.

0: скорее никогда. По крайней мере, говорят, как люди, пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры ерунда. Но вам и знать, наверное, не надо.
1: С каждым днем все больше новых красивых песен транслирует радио «Шансон». Теперь мы с вами можем их услышать и на Яндекс.Радио. Стоит лишь включить радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио, и вуаля, поток любимой музыки вам обеспечен. Ну, как говорится, не песнями едиными. Есть у нас для дорогих радиослушателей сюрпризы. Касаются они бархатного шансона. Дело в том, что каждый, купивший путевку на фестиваль до 30 августа, принимает участие в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на radioshanson.ru для лиц старше 18 лет. Артист, который только что был в эфире «Шансона», Алексей Брянцев, выступит также на легендарном морском фестивале. Личное приглашение от артиста можно увидеть в наших социальных сетях, так что заглядывайте.
2: Печальный свет моих осенних дней.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение – скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас! Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Как мы знаем, на фоне топливной проблематики выросли продажи разного рода электрифицированных автомобилей, в том числе и на вторичке. Если машины с обычными моторами и коробками многие уже научились выбирать, то как быть с подбором гибридного авто? Эксперты предупреждают, что самостоятельно прощупать такой автомобиль почти нереально. Единственный помощник – это компьютерная диагностика. Она покажет историю ошибок, параметры батареи и напряжение ячеек. Косвенными тревожными звоночками являются слишком быстрая разрядка или чересчур долгая зарядка, а еще ошибки по перегреву или системе охлаждения. Не лишним будет выяснить, как обслуживали ДВС, который у большинства таких машин выступает лишь в роли генератора, и какими зарядками пользовался прежний владелец. Частые быстрые зарядки могут подпортить ресурс батареи. Ориентироваться, как раньше, по пробегу особо смысла нет. По надежности фавориты у экспертов разные. Кто-то хвалит Toyota Prius и Voya, кто-то добавляет BYD, а к гибридам Geely советуют относиться с осторожностью. Они непростые в ремонте и диагностике. В общем, покупка гибрида с пробегом – это та еще лотерея. Увлекательно, но многовато сюрпризов. При подборе лучше пользоваться услугами профессионалов с необходимым оборудованием. Это самая электрифицированная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй! Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Рада раньше Ансони, без любви секунда верста. Мы тоже начинаем отсчет с вами до нашего вечернего шоу «Городские встречи». Оно стартует буквально уже через 11 минут. Роман Шахов уже почти в студии, так что присоединяйтесь и вы.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Аллен Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Аллен Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минэкономразвитие готовит комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал во время атак на склады компании «Валберес». Как сообщил глава ведомства Максим Решетников, первоочередная задача этих мер – восстановление бесперебойных поставок товаров потребителям, а также помощь поставщикам и производителям в возобновлении деятельности. Как пишет портал «Москва-24», ВСУ продолжают атаковать логистические центры «Валберес» с 18 июля. Основательница маркетплейса Татьяна Ким указала, что удары по объектам компании наносятся террористами, которые безосновательно обвиняют «Валберес» в продаже товаров военного назначения. Россияне, находящиеся в Турции, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на участке в Генконсульстве России в Анталии, а также досрочно в Алании. Как сообщает РИА Новости, информация о возможном проведении выездных голосований в других городах консульского округа будет размещена дополнительно. Принять участие в голосовании могут граждане России, достигшие 18 лет. При себе необходимо иметь действующий паспорт или свидетельство на возвращение. Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября. В Роскачестве предупредили, что арбузы с трещинами, проколами и вмятинами, а также разрезанные плоды покупать опасно. Это прямой путь для бактерий в сладкую влажную среду. По словам директора Центра компетенции в области пищевой безопасности Роскачества Елены Спиценко, к другим опасным признакам относятся рыхлая структура, нехарактерный привкус или запах мякоти, желтые или коричневые прожилки вместо белых. Спиценко подчеркнула, что лежащие на земле или разрезанные арбузы – инкубатор для кишечных инфекций. Добавила, что продавцы арбузов обязательно должны иметься декларация о соответствии от производителя, личная медицинская книжка и информация о юрлице. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93,19, юань стоит 11,97. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: 17.06, лето на дворе, дорогие друзья, вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Здравствуйте, и снова городские встречи. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: И снова вот они, да что ж такое-то, да сколько можно развлекать людей.
0: Огромное спасибо народному артисту России Александру Розенбауму, только что он в эфире. Ну а далее, друзья, новости. Говорим огромное спасибо нашей дорогой редакционной коллегии, всем этим 25 сотрудницам.
1: Спасибо.
0: Каждый второй работающий россиянин младше 25 не чувствует, что его ценят на работе.
1: Не чувствует.
0: При этом 40% молодых специалистов никогда не получают похвалы от руководства. Вот уже здесь понятно
1: почему. Остальные 60 получают, что ли?
0: Это почти вдвое больше, чем среди сотрудников в возрасте от 26 до 35. Такие данные получили в ходе одного из опросов.
1: Ну, это уж, знаешь уж, у нас вообще в современном мире, в принципе, мало кто получает похвалы от руководства. Может быть, у наших слушателей, конечно, иначе, у кого-то. Вы напишите, было бы интересно знать. А что мы вообще-то спросим-то?
0: Друзья, вопрос следующий. Ценят ли вас на работе? Вот как вы ощущаете, может быть, эмоционально, может быть, финансово? И как поступаете, если чувствуете, что ценят не очень?
1: Ценят не очень. Как это можно? Вот я вот представляю, вот интересно, а меня ценят или нет? А мне это сложно определить. А как ты это определишь? Ну, разве что финансово действительно это понятно. Но, опять же, не у каждой компании есть возможность.
0: Хочешь ли ты идти на работу? То есть возникает дома мысль идти на работу?
1: А, вот хочется
0: приятно
1: или не
0: тебе,
1: хочется?
0: Или вот как-то вот тормозишь?
1: Может быть и так. Напишите, будем ждать ваших сообщений по теме.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих и

0: отдохну.
1: В ушанке хорошо сегодня на балконе, но если только в Эмиконе. Дорогие друзья, Геннадий Жаров только что в эфире «Шансон», и городские встречи продолжаются. Мы вас спрашиваем нынче, ценят ли вас на работе, а как поступаете, если чувствуете, что ценят не очень?
2: Хороший вопрос, конечно. Мы с тобой понимаем всю нужность нашей профессии, правильно? Потому что мы общаемся с радиослушателями. Они нам пишут сообщения, кстати, сообщения. +7 909 955 103 0. Номер у нас единый, можно написать во все доступные мессенджеры. Хорошо работает мессенджер Макс. СМС-сообщения тоже отправляйте, пожалуйста, мы все зачитываем. Так вот, мы понимаем нужность нашей профессии, но я не понимаю, как оценивает руководство нашу нужность. Нужны мы, не
1: если
2: нужно.
1: Мы еще здесь, значит, все-таки нужны. А вот молодые сотрудники оказались самой уязвимой группой исследования. Они реже других ощущают признание со стороны работодателя и чаще сталкиваются с отсутствием обратной связи. В целом, почти 47% россиян не уверены, что их вклад считают значимым для компании.
2: Как у вас обстановка рабочая? Напишите нам, может быть, сейчас, может быть, уже нет, а вот раньше, да, было же такое и раньше, что вы где-то работали, и вас в коллективе уважали, обожали, ценили. Пишите, как было у вас. Мы пока послушаем музыку хорошую, у нас впереди Сергей Трофимов, но прежде дуэтная работа Григория Лепса и Акмаля под названием «Шутка на шансоне».

0: просто шутка.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
3: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
4: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что на летнем шансоне. Дорогие друзья, после романтики переходим к вашим красивым возвышенным сообщениям. Надеюсь, они такие.
1: А есть у нас сообщение? Уже ничего
0: себе. Наталья пишет: «Мои дорогие ведущие, а я самозанятая, поэтому и вопрос такой не стоит. Кому нравится, как я работаю, те со мной уже много лет, а я знаю, что в своей сфере я очень даже хороша. Поэтому, Натуля, крепче за баранку держись, тем более на новой машине».
1: Это хорошо.
0: «Всем, мои дорогие, отличного настроения, и пусть все будет хорошо».
1: Мы за вас очень рады, потому что это очень важно, когда люди тебя ценят, уважают, обожают. Я посмотрела вот в офисах, что значит такое самое востребованное. Знаешь, кто это? Расскажу тебе. Ну, я так на всякий случай, на будущее мало ли пригодится. Значит, это офис-менеджер. Он обеспечивает стабильную работу офиса. Это значит, там, прием распределения звонков, корреспонденции, дело производства, документооборот, организация переговоров, деловых встреч. Все это офис-менеджер.
0: Это очень самый важный.
1: Это самый нужный человек. Нужный, ну, вот кто нам пишет, что он без него никак вообще.
0: У нас даже два таких специалиста, потому что да.
1: Да. Бухгалтер. Ну, какая компания без бухгалтера, правда? Начисляет заработную плату сотрудникам.
0: Да.
1: Ну, и, наконец, заведующий хозяйством административно-хозяйственного управления. Вот человек, который тоже необходим, оказывается, во всех сферах. Хорошая.
0: Дорогие друзья, там вы работаете или на других должностях, ценит ли вас, как чувствуете, или не очень ценит?

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, очень красивая песня. Мне в ней нравится и само произведение, и аранжировка.
1: Аранжировка.
0: Наверное, там Игорь Зубков не только написал музыку, но и что-то вот здесь поколдовал. Спасибо, да. Игорь Валерьевич.
1: Так, мы поколдовали немного над мессенджерами и смотрим. Оп, и опять здесь есть сообщение. Посмотри. Иван нам пишет: «Добрый вечер. Думаю, что в компании меня уважают. Работаю 4 года водителем на электробусе в Новой Москве. 4 августа сам генеральный директор наградил нагрудным знаком за успехи в труде. Вот как. Люблю родителей, очень люблю свою жену Наталью, доченьку Софию, все миры, чистого неба над головой». И фотографии соответствующие Иван приложил. Знак, книжка, вот это вот синее, все красиво. Да, фотографии в форме, как награждали.
0: Спасибо, держите в курсе.
1: Между прочим, вот такие атрибутики, они, ну, не у всех компаний, прямо скажем, есть возможность финансово поощрять сотрудников. Что делать? Естественно, выбираются самые лучшие и награждаются грамотами, наградными знаками, там, дипломами, чем-то еще.
0: Доска почета раньше была.
1: Вот. А вот раньше, а между прочим, ты зря иронизируешь, это очень хорошая вещь, потому что я помню в детстве завод, на котором мимо которого все уходили, я ходила в школу, и висела вот эта вот доска почета, понимаешь? И я приходила, думаю, как здорово, вот фотографии вот их висят. Я бы тоже хотела, вот, чтобы моя фотография вот так висела.
0: Я, кстати, мамина фотография висела на доске почета Углического часового завода.
1: Вот, видишь, поговорим обязательно об этом чуть позже, пока реклама.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты». Кредитная карта 180 дней без процентов. Карты «Карта Халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: Угаран 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
14: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
13: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
14: Танцпол подойдет?
13: Танцпол всем подойдет, Людочка!
15: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
16: «Эх, разгуляй».
15: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: обещал. Целый час, ребята, я молчал, но гласности момент настал. Если вы еще не знаете, насколько хорошо, насколько к лицу Ирине Сотниковой рубашки в клетку, зайдите на сайт радиостанции, у нас там есть видеотрансляция. Кроме того, в соцсети «Радио Шансон» вас приглашаем, там тоже есть трансляция из студии, ну и, конечно, мобильное приложение «Радио Шансон» в вашем распоряжении.
1: Да уж, ну что сказать, под лицо все к лицу.
0: Правду говорить легко и приятно, а вот говорит ли вам что-то хорошее ваше начальство, ценит ли вас на работе, как поступаете, если чувствуете, что ценит не очень?
1: Вот как поступать? Пишет нам сообщение Надежда. Я уж, Надежда, простите, не могу озвучивать компанию целую у нас, как бы так, ну, не принято, скажем так. Свою боль Надежда высказывает, говорит, вот работодатель наш не очень, большая компания, а вот не ценят работу людей и любят сильно унижать, не ценить работников, особенно начальник участка. Очень много людей увольняется только из-за начальника. И если бы высшее руководство прислушивались к работникам и поменяли начальника, то много бы людей вернулось на работу. Вот, оказывается, в чем загвоздка многих компаний.
0: Ой, работаю в одной строительной компании, пишет нам Алексей. И если бы этот вопрос проходил бы в нашей компании, результат был бы 100%, что не уважает руководство рабочего человека. Вот скоро день строителя, и никогда не поощряли добросовестных работников, а, к слову сказать, у нас очень много. Руководство варится в своем котле, рабочие в своем, отсюда и проблемы.
1: Есть такая беда, прямо скажем, во многих компаниях. Коллектив живет отдельно, руководство существует отдельно. Хочется, чтобы как-то вот поближе к народу, да, поближе, чтобы все вместе.
0: Напишите, если вы руководитель из своего котла,
1: вот,
0: тоже
1: кстати,
0: интересно.
1: Кстати, да, напишите. Алена Петровская на Шансоне.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
4: Ну, а ты?
3: А я ему: стоп, не будем торопить события.
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минфин подтвердил возобновление дискуссии о проведении эксперимента по дистанционной продаже алкоголя через Почту России и маркетплейсы. Как рассказал статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов, законопроекты лежат в Госдуме с 2021 года. Тогда ведомство предлагало запустить эксперимент в Москве, Московской области и Мордовии. В январе прошлого года Сазанов сообщил, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, а законопроект лежит без движения. Тогда он отмечал, что единого мнения в дискуссии нет. Минздрав и Роспотребнадзор выступают против. Как пишет «Москва-24», в июне текущего года потребление алкоголя в России достигло рекордно низких значений. Показатель составил 7,62 литра на душу населения. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио «Шансон». И слушайте нас в любое время дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. В столице впервые в истории города пройдет ночной полумарафон «Забег 2030». По информации портала «Москва-24», мероприятие состоится 8 августа в рамках Всероссийского физкультурного фестиваля «Лига Спортфест». Участники смогут выбрать дистанции 21 километр 100 метров и 10 километров. Маршрут пройдет от Олимпийского комплекса «Лужники» до Воробьевых гор вдоль Москвы-реки через парк Горького, Крымский мост, Пречистенскую и Кремлевскую набережные. Для любителей велоспорта также организованы два ночных заезда на 70 километров и 40. В завершении выпуска информация о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек, юань стоит 11,97. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Группа Михаила Танича лесоповал только что в эфире вечернего шансона. В столице 18.06. Здравствуйте, друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый вечер. Островок стабильности, можно сказать. Наша музыка и наше вечернее шоу.
0: Спасибо нашей дорогой музыкальной редакции. И, друзья, мы сегодня, если вдруг вы только что закончили раздавать похвалу своим сотрудникам на предприятии, мы сегодня вот что спрашиваем. Ценят ли вас на работе? Как поступаете, если чувствуете, что ценят не очень?
1: Да, уж тема для тех, кто захлопнул только что крышку своего ноутбука, поскольку уже наступило 18 часов, и сказал, все, довольно, я домой. Если ко мне так, то я вот так вовремя ухожу с работы. Как к вам относятся на работе? Ценят ли, уважают ли? Может быть, премии какие-то постоянные? А может быть, наоборот, только ругают и ругают? Напишите, поделитесь. Плюс 7-909-955-1030 это номер для ваших смс-сообщений, обычных смс-ок и сообщений в мессенджерах, в том числе мессенджер Макс сегодня хорошо принимает.
0: Каждый второй работающий россиянин младше 25 лет не чувствует, что его ценят на работе.
1: Грустненько, грустненько, что не ценят. Ну, а мы вот ценим музыку хорошую. Прямо сейчас на шансоне «Вика Ветер». Кто такая Надя?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 79 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс»,

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий

0: Таисия Повали и Стас Михайлов только что в эфире вечернего шансона. Ведущие перестают танцевать и обращают внимание на те сообщения, которые вы присылаете по теме. Добрый вечер, на связи Николай Шунков из Читы. Уже 4 года работаю телеоператором в одной крупной телерадиокомпании. И уверен, что ко мне хорошо относятся. Угу. Проявляется это в том, что буквально сразу начали платить зарплату на уровне остальных телеоператоров. Я в первый же Новый год вместе со всеми получил премию, а уже через год я получил новую видеокамеру с навесным оборудованием. Если нужно среди недели взять выходной, без проблем, если ты недавно работал в субботу или воскресенье. Я же, в свою очередь, строго соблюдаю дисциплину, стараюсь качественно выполнять задания по съемкам. В общем, грех жаловаться.
1: Ну вот все-таки проявляется, как ни крути, да, в финансовом эквиваленте как-то это. Видишь, человеку сразу премию оплатили, все как у других.
0: Выходной опять же. Камера, да, с навесным оборудованием.
1: Ну вот да, это же вот сказывается. Так, есть у нас еще сообщение. Михаил пишет, работал в одной организации 16 лет. Сначала коллектив был маленький, отношение было хорошее, можно сказать, даже дружеское. А потом контора стала расти, и к старым сотрудникам отношение стало не то что плохое, а просто никакое. А новым, наоборот, и премии, и остальные привилегии. Так потихонечку все старые сотрудники ушли. А молодежь ничего не умеет и тоже потихоньку уходит. Теперь там текучка ужасная, обороты упали до невозможности. Жаль, конечно, что так происходит. Да, вообще я знаю компании, где как раз таки ценятся старые сотрудники, потому что у них большой опыт работы. Ну, везде по-разному. А у нас Ирина Аллегрова на шансоне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «За Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.
0: Радио «Шансон».

0: рассыпи.
1: Владимир Высоцкий только что в эфире радио «Шансон». Что у нас из россыпи статистики? Почти в третьей компании не принято отмечать успехи сотрудников, например, завершение проектов или перевыполнение плана.
2: А что, это раньше отмечалось?
1: Ну, вообще, то есть 30% руководство не замечает. Вот что-то сделали, перевыполнили планы.
2: Ну. А так и должно быть, потому что надо перевыполнять план.
1: Еще около 30% работодателей используют денежные премии.
2: Вот это хорошо.
1: Да, это при этом именно премии остаются самым желанным способом поощрения. 18% опрошенных положительно относятся к виртуальным благодарностям и отметкам.
2: А это как? В социальных сетях? Написать, что ты молодец?
1: Наверное, да. На корпоративном сайте, может быть, фотографии вывешивают.
2: А у нас такое есть, кстати, да? Видел? Да, там опросы, анкеты, все.
1: Опять
2: поздравления.
1: Же, группа в соцсетях, да, компании, там тоже пишут, какой вы молодец.
2: Да, да, да. Ну, а что касается, вот опять же, я вернусь к офисным профессиям, так уж я уж проникла в эту тему, ну а что, ну мало ли. IT-специалист еще очень востребован сейчас, и специалист по кадрам. Между прочим, кадровые сотрудники, они на вес золота в каждой компании.
1: Кадры решают все, друзья.
2: Да, у нас золотая композиция под названием «Безответная» Настасья Самбурская на «Шансоне».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. О важности наличия страхового полиса ОСАГО я говорил неоднократно. Но покупать его становится все сложнее из-за постоянного подорожания. Страховщики признаются, что дело не в их жадности, а в ценах на запчасти. По итогам первого полугодия 2026 года средняя выплата по ОСАГО выросла на 9,7% и теперь составляет 122 709 рублей. Сам же полис подорожал скромнее, только на 5%. Главная причина роста выплат – цены на ремонт и запчасти. С 19 сентября начнут действовать обновленные справочники средних цен. Теперь в них будут реальные рыночные расценки. В Российской страховой ассоциации прогнозируют, что после этого выплаты подрастут еще на 8-10%. Так что страховщикам ничего не останется, кроме как понемногу корректировать тарифы на сам полис. Хорошая новость в том, что подорожание не ударит по всем одинаково. Аккуратные водители могут спать спокойно. Конкуренция между компаниями помогает держать для них выгодные условия. А вот тем, кто регулярно устраивает ДТП, придется раскошелиться. Именно для таких автомобилистов и поднимают верхнюю границу тарифного коридора. Это самая невыгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: лететь.
1: Александр Новиков только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, городские встречи, не пролетайте мимо нашей темы. Ценят ли вас на работе? Как поступаете, если чувствуете, что ценят не очень? Если вы начальник, да?
2: Да.
1: Работодатель, как вы выказываете то, что вам нравится, рабочий процесс, который ваши сотрудники осуществляют? Премии, это может быть почетная грамота или путевка, например, куда-нибудь, да, в дом отдыха, например.
2: Может быть, да. Тем временем я знаю, что у нас есть руководящие должности, слушают нас, ну, не наши, я имею в виду, не наши, а слушатели, которые нам иногда пишут, они говорят, вот у меня вот такие сотрудники, у меня такие. А почему-то по этой теме сейчас все молчат. Вот мне интересно, ну неужели вы никак не поощряете ваших сотрудников? Например, я знаю компанию, которая ежегодно как-то поощряет как раз-таки путевками на крупных мероприятиях, которые проводятся всей компанией. Там выигрывают по 10 путевок, выдают путем, причем, знаешь как, лотереей. Вот так вот, лотереи. Это не то, что как-то вот наградили самого-самого. Нет, извините, кто выиграл, тот и выиграл. То есть вот есть поощрение. А как у вас? Напишите, поощряют ли вас и являетесь ли вы тем самым руководителем, который поощряет. Владимир Кузьмин прямо сейчас.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь «Т».
1: И в этом весь «Ты».
3: Подробнее на «Т-банк.ру». А у «Т-банк» – «Плюс».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Радио «Шансон» представляет.
11: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
12: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
11: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
13: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Следская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Завтра на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Сегодня возвещают, что артист хороший день рождения отмечает. Мы поздравляем Владимира Ждамирова, желаем крепчайшего здоровья и благодарим за те музыкальные произведения, которые вошли уже, так сказать, в историю жанровой песни.
1: Да, да,
0: и
1: да.
0: Человек замечательный также.
1: Ну, у тебя виднее, я лично не знакома. А сколько сегодня, кстати, радиослушателей написало нам сообщений с поздравлениями? Ох! Поклонников много, конечно.
0: Крепчайшего здоровья, вдохновения и новых хитов.
1: Да, и ждем, конечно, выступления на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Уже очень скоро состоится это долгожданное событие. Целый год мы его ждем, ждем, ждем. И вот, наконец, в этом году, 14 ноября, в Лайф-арене выступят для нас любимые артисты.
0: Суббота, это очень удобно, приходите всей семьей, приходите всем отделом с начальником любимым во главе, друзья. Билеты и подробности на сайте Радио Шансон.ру для работников старше 12 лет.
1: Ну мы-то уж точно всем офисом соберемся, всей компанией Радио Шансон дружной будем так. Просто тема сегодня у нас офисная. Такая вот, да, зумеры грустят, обижаются, что не ценят их. Сотрудники, ну, как более старшие, руководящие должности, угу, как-то не обращают внимания, да, и в денежном эквиваленте тоже никак не поощряют. Поэтому спрашиваем у вас, что, собственно, происходит у вас в компаниях, как вас поощряют или же нет, есть ли какие-то жалобы, пишите. Ну, а у нас на шансоне пока красивая песня «Цветастая роза черная» Султан Лагучев.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести предупреждающую маркировку для продуктов и напитков с высоким содержанием добавленных сахаров. Соответствующее обращение депутатов было направлено в Роспотребнадзор. Речь идет о предупреждающей маркировке упакованной пищевой продукции, включая безалкогольные напитки. Депутаты уточнили, что пороговые значения следует устанавливать отдельно для твердых и жидких продуктов на основе санитарно-гигиенической оценки. На лицевой стороне упаковки может размещаться контрастная надпись. Высокое содержание добавленных сахаров, чрезмерное употребление может повышать риск избыточной массы тела, ожирения и кариеса. Количество оформленных электронных трудовых книжек в России с августа прошлого года выросло на 3,6 миллиона. При этом на цифровой формат фиксации данных о работе перешли почти 27 миллионов россиян. Как сообщил Социальный фонд России, электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Сотрудник может отслеживать кадровые изменения и предоставлять данные в разные организации для получения тех или иных услуг. Отмечается, что заверенная цифровой подписью выписка из электронной трудовой книжки равноценна бумажному варианту. Старый формат документа нужно сохранять в том случае, если в ней указана информация о местах работы до 2020 года. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лиса Павлова», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на завтра 81 рубль 41 копейка, евро 94,06. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: продала.
1: Такие, граждане, дела. Стильная ленинградская кантри в начале часа на летнем шансоне от московского атамана жанра Михаила Шуфутинского.
2: Эка ты загнул, дружок.
1: Всем салют. 19.06 московское время. В эфирной студии Исаул Ирина Сотникова и под Исаул Роман Шахов. Это городские встречи. Скачем дальше, друзья.
2: Ну, можно я не ковбой, а каугерл? Я вот сегодня в рубашке, видишь, как бы, как вот каугерл, все нормально.
1: Друзья, а ценят ли вас на работе, как поступаете, если чувствуете, что ценят не очень? Об этом мы нынче спрашиваем вас, и есть вот определенная статистика. Согласно данным опроса, материальные способы мотивации используют 70% российских компаний, 29% респондентов получают корпоративные подарки раз в год.
2: Ага, это что за подарки такие?
1: Не указано. Еще 28% 2-3 раза в год. 30% никогда. Остальные от 4 раз.
2: От 4 раз.
1: Да.
2: Ну, в общем, это лучше, чем ничего, я тебе так скажу. Хотя бы 4 раза, да, забрать.
1: Среди
2: сказать.
1: Корпоративных подарков чаще всего встречаются канцелярские принадлежности.
2: Вот, ну вот.
1: Фирменный
2: же.
1: Мерч и сладости.
2: Вот, да, футболочки, кепки, рюкзачки, вот это все, да. Хотя это, конечно, уже мало кого привлекает, на самом деле, молодежь устала от этого.
1: Также компании дарят товары для дома и подарочные сертификаты. Такие варианты отметили по 12% участников респондентов.
2: Ах, жаль. Ах, жаль, мало, потому что вот такие товары, конечно, приветствуются. Уважаемые руководители, услышьте, товары для дома – это прекрасно. Так что, мне кажется, любому сотруднику было бы приятно получить в награду то, что можно использовать в быту.
1: Таблетки
2: дома.
1: Для посудомоечной машины.
2: Ну, что ты, господи, ну нет, ну не до такой же степени, что доводить все. Это печально было бы на самом деле. Вот у нас печальный парень Юрий Барабаш на шанс.

0: Евгений Григорьев только что в эфире. Далее, друзья, Нелли из Димитровграда на связи. Мы от коллектива дарили руководителю картину в стиле шарж. Очень прикольно, красиво. Ей очень понравилось. А она нам выдала премию в денежном эквиваленте. Сказала, что купите сами кому что надо.
1: Вот. Слушай, а может быть, действительно, вместо того, чтобы требовать все время что-то от руководства, нужно сначала что-то преподнести? Это ведь идея. Можно и так попробовать с этой стороны зайти, да? Нам с тобой тоже,
0: да,
1: можно обсудить этот вопрос. Так, есть сообщение от питерского Кулибина. Ого, здравствуйте, очень даже ценят, очень. За меня горой стоят все вышестоящее руководство, директор, весь женский коллектив. Случилось так, писал два раза заявление по собственному, да, все были в шоке. Встал выбор, или я, или просто рабочий, или начальник участка. Так, выбрали меня, его совсем убрали. Я очень многое делаю по работе, реально за троих. Своей работой очень доволен, менять не собираюсь. Говорят, Кулибин – золотые руки. Ну что, питерский Кулибин, позавидовать вам можно только, вашему коллективу, что у них есть такой прекрасный сотрудник. Мы ждем также ваших сообщений по теме. Плюс 7909-955-103-0, номер единый. А к музыке переходим прямо сейчас, группа «Комбинация».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Дружище, работать ты на работе работаешь, а покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
2: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».
7: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфет.

живет. Я когда-то был любимым сыном самым, но порою время предъявляет счет. Может, что-то мама

0: забыл к тебе домой дорогу.
1: Александр Кальянов. Только что на вечернем шансоне. Дорогие друзья, Любовь из Питера на связи. Добрый вечер, я работаю в ГУПе. Насколько понимаю, это государственное унитарное предприятие. У нас большая мотивация идет от профсоюза. Детский лагерь для детей-сотрудников, база отдыха под Питером и под Геленджиком. Санаторий под Питером. К примеру, неделя с лечением в санатории стоит всего 7 тысяч рублей. Регулярно дают билеты на концерты. К примеру, на прошлой неделе был концерт Сергея Любавина. Лично для меня это хорошая мотивация. Также проводятся спортивные массовые мероприятия. Если устал от работы, всегда можно отдохнуть на спорте, пробежать марафон или поучаствовать в гонке героев.
2: Да.
1: На следующей неделе у нас соревнования по стрельбе. Кроме профсоюза, конечно, есть финансовая мотивация, регулярные квартальные премии, 13-я зарплата. И все это в петербургском метрополитене.
2: Ничего себе, как хорошую рекламу удали.
1: 13-я зарплата и квартальные премии.
2: Да обалдеть.
1: Ты понимаешь, обалдеть. Как Стругацких прочитали.
2: Ну все, переезжаем. Мне
1: фантастика.
2: Кажется, там на шансоне в Питере может быть тоже что-то такое вот интересное.
1: Я зауважал. Вот все-таки питерский метрополитен.
2: Да.
1: А что же московский? Напишите.
2: Ответ какой будет. Так, есть сообщение от Светланы. Знаете, мы все уже бабушки, но работаем и не ноем. Это, видимо, отсылка к зумерам у нас пошла, да? А шеф нам, сыновья годится, но его не найдешь, не выловишь, когда надо деньги уплатить. А ценит и уважает он нас. И уже не изменишь

0: Ничего, бездушные люди, бездушное время. Я их понимаю. Не хвалить ни дома, ни на работе, и они совсем загрустят. Ну, вот такое поколение. Что пойдет? Надо хвалить. Чем больше хвалишь, тем лучше работают. Вот такая теперь мотивация, понимаете?
1: И вот еще бесовочка пришла из Питера. Забыла про регулярные экскурсии 2 раза в год.
0: Ой, ну все. Ну, это просто добили нас сейчас. Ладно, подумаем. Подумаем, может, действительно. Ирину Круг пока послушаем на шансоне.

0: Спасибо Владиславу Медянику. Что пишет в эфирную студию Татьяна? Давайте узнаем. А из Москвы пришло сообщение. Добрый вечер, любимый шансон. Спасибочки за хорошие эфиры. Вот у меня накипело. В феврале было очень много снега. Мой работодатель Михаил заставлял нас чистить этот снег по пояс лопатами. А я вешу 50 килограммов. Напарница тоже. За то, что я отказалась, он меня очень грубо оскорбил. Я отказалась работать и до сих пор не выплачивает мой заработок в размере 33 750 рублей. Везде заблокировал. У человека ни стыда, ни совести. Может, через вас услышит, так как очень многие его друзья слушают шансон. Михаил, оплати долг. А в целом мы работали очень дружно. Вот так.
1: Угу. Ну, всякое случается на работе, да, люди увольняются и по таким причинам в том числе. А вообще, вот есть новость такая. Большинство россиян готовы отказаться от увольнения по собственному желанию, если им повысят зарплату. Вот на втором месте изменение отношения со стороны руководства, собственно, вот к этому сообщению, да, и разрешение конфликтов внутри коллектива. Люди также готовы отказаться от увольнения, если на текущем месте работы снизится нагрузка, улучшатся условия труда, если они получат карьерный рост или в случае перевода в филиал компании ближе к дому, что тоже, конечно, удобно, когда у тебя работа недалеко, там буквально вот 5-10 минут пройти до работы, ну чего ж тогда не остаться в компании, правда, если переведут. 77% опрошенных желаю уволиться заранее сообщают работодателю о своем намерении. Каждый четвертый сотрудник извещает начальство непосредственно в момент подачи заявление. Ну, вот что касается увольнения, наверное, да, если вот это все вместе скопится, когда тебе далеко до работы, когда у тебя низкая зарплата, когда руководство все время ругает и никогда не хвалит, ну что остается? Что остается сотруднику? Только одно – искать новое место работы.
0: Казалось бы, вот деньги, может быть, сам начальник, ему сложно добыть, да, фонд заработной платы, но вести себя как-то вежливее, ведь можно же?
1: Можно, можно. Мы к этому вас призываем. Ну и музыку хорошую очень скоро послушаем.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Нет времени объяснять, но в Олберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите эфир радио «Шансон». Мы смотрим на то, что у нас хорошей музыки становится все больше и больше, и не можем просто так ее крутить и никому об этом не рассказывать. И радио «Шансон», возможно, вы уже знаете, но тем не менее, вдруг кто-то пришел с работы, вручал премию своему любимому коллективу и еще не знает. Так вот, теперь радио «Шансон» с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам и вашим любимым коллегам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.
1: Да, действительно, нас можно теперь слушать и на Яндекс.Радио, что очень приятно. Мы вещаем повсюду, везде, в любое время, 24/7. И есть у нас еще сообщение от Любови из Питера. Добавляет она, добавляет огня. Про повышение зарплаты, говорит, мне тоже есть что сказать. Каждый год с 1 января у нас проводится индексация, правда, коэффициент повышающий всегда разный. В последний раз было около 10%. Это, конечно, меньше роста цен, но у многих никаких индексаций вообще нет. Да? Да? Да?
0: Я сейчас в словаре смотрю, что такое индексация.
1: Что такое индексация? Да, никто не знает. Мы давно уже не знаем, что это такое. Также у нас регулярно повышают зарплаты работникам. Не всем, конечно, а тем, что заслужил хорошую работу. Наверное, просто плохо работаешь, Ром. Я реально очень люблю, ценю свой метрополитен и профсоюз. Любовь, мы за вас очень рады. Правда, искренне рады за тех, у кого и 13-е зарплаты, и награды, и какие-то призы, и сувенирная продукция. Все это здорово, если вас поощряют, ценят, любят на вашей работе. А мы любим работу.
0: Хорошие песни тоже. Юлия Степанова, также влюбленная в работу, очень скоро появится здесь. Вам хорошего вечера, замечательной пятницы. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Все, друзья, пошли. Счастливо.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Участники СВО и их семьи в Москве теперь могут консультироваться по видеосвязи с сотрудниками центров госуслуг. Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, сервис стал доступен на портале мост.ру и на сайте «Мои документы Москва». Сотрудники подробно проинформируют о положенных мерах соцподдержки и дополнительных социальных гарантиях, а также подскажут, как подать документы. Сервис доступен ежедневно с 8 утра до 19:50, кроме праздничных дней. Стоимость подготовки школьника к учебному году в этом сезоне растет быстрее официальной инфляции. По информации Росбалта, минимум 19 тысяч рублей потребуется родителям, чтобы собрать ребенка к 1 сентября. Таким образом, средняя цена школьной капсулы выросла на 6,3%. При этом наибольший рост цен с 1 по 25 июля показали туфли, ботинки и кроссовки. Их стоимость увеличилась на 10% до 2000 рублей. Школьная форма выросла в цене на 7% и стоит 5400, рюкзак на 6% 4700. При этом сами покупки формы, рюкзаков и дневников просели на 10-15% по сравнению с предыдущим периодом. Эксперты полагают, что родители решили не торопиться с крупными тратами и подождать, когда школы опубликуют окончательные списки необходимых для учебы принадлежностей. РЖД ввели новую услугу, благодаря которой пассажиры могут заказать доставку багажа от Сапсана до любой точки в Москве. По информации портала «Москва-24», стоимость доставки ручной клади составляет 490 рублей, классического и негабаритного багажа – 990. Для получения услуги необходимо оформить заявку в приложение «Багаж застрахован», а курьеры и маршрут доставки отслеживаются. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на завтра 81 рубль 41 копейка, евро 94,06, юань стоит 12,06. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 30 градусов, давление 746 миллиметров. Завтра дождь плюс 29. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Михаил Круг, Вика Цыганова на радио «Шансон». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. 20.06 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Расскажу вам про то, как вы сможете попасть на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». И вот там вот любимые шансонье споют вам свои самые веселые, динамичные танцевальные хиты. Например, группа «Воровайки». На сцену «Эх, разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Григорьев, Алексей Петру, Татьяна Куртукова и многие другие артисты. У всех поклонников жанра будет возможность попасть на легендарный концерт 14 ноября на Лайф-Арену. За подробностями заглядывайте на сайт radioshanson.ru. Для зрителей старше 12 лет.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

ошибусь, если напомню, что завтра в пятницу хит-парад «Шансон года», подведение итогов недели. На эту минуту песня «Ошибка» Игоря Слуцкого расположилась на 12-й строчке хит-парада «Шансон года». Но вы знаете, что делать. Заходите на сайт radioshanson.ru и голосуйте за свою и только свою по сердцу пришедшую песню. Что касается нашего ближайшего будущего, послушаем Стаса Михайлова, Вилли Токарева, дуэт Алексея Петрухина и Ярослава Сумишевского. Прямо сейчас тоже дуэт семейный Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Добрый вечер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: домой.
1: Ну нет, Анатолий Полотно и Федя Карманов наверняка под пальмами в Турции просто так валяться не будут. Конечно, они будут давать концерты для тех, кто приедет на фестиваль «Бархатный шансон». Радио «Шансон» осенью продлевает летнее настроение своим слушателям с 24 по 30 октября. В Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды жанра. Будут выступать Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. До 30 августа, до конца этого месяца, каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и, соответственно, обратно. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь.

0: счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Если вам этим вечером не хватает рядом близкого человека, ну вот куда-то уехал, ушел или уехала, ушла, принимайте участие в программе «Только для вас». Там вы сможете передать привет и самые добрые слова любви своим близким, своим друзьям, своим родным, ну и так далее.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам». Только для вас.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начинается программа «Только для вас». С этой минуты жду ваше сообщение на номер радио «Шансон» плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, не забывайте о подписи прямо в тексте сообщений. Про имена своих близких тоже не запамятуйте. Меня зовут Юлия Степанова, 21 час, 1 минута, время столичное. И пока на наших страницах в интернете пользователи оставляют поздравления в адрес Владимира Ждамирова, мы поздравим артиста в эфире. Сегодня 6 августа Владимир Ждамиров отмечает свой день рождения. Конечно, крепкого здоровья, конечно, бодрости, жизнелюбия и позитива на долгие годы. Ну а мы с любовью будем ждать новых песен.

0: рады всем, кто стучится в эфир радио «Шансон» с 21 часа. Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Добрый летний вечер, хорошее радио. Искупались в Неве, любуемся летними красотами с балкона шестого этажа с любимой женой Светлашкой. Скоро отпуск. Привет всем, кто слышит от Никодима Фомича. Добрый вечер. Передайте благодарность мужу Евгению за заботу, любовь и ласку. Подпись «Твоя газель». Привет любимому муженечку Лёшке. Очень его люблю, скучаю и жду. Спасибо, любимый, за все, что ты для нас делаешь. И передайте огромный привет Горынычу из Вербилок с любовью, написала Любашка Мазур. Программа только для вас продолжается. Скоро песня.
1: Радио «Шансон» – реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник».

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: Сергей Трофимов в программе «Только для вас». Всем добрый вечер. Программа продолжается. Пишите. Номер для сообщений плюс 7-909-955-1030 с 21 часа. Ждем ваши послания, полные любви, добра и самых светлых чувств. Пожалуйста, не забывайте о подписи, и все получится так, как надо. Любимое радио, поздравьте, пожалуйста, Владимира Ждамирова с днем рождения от всех фанатов Нижнего Новгорода. Крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия и долгих лет жизни. От Дмитрия Симоненко из Нижнего Новгорода. Да, в самом начале поздравили мы Владимира с днем рождения, и, конечно, к вашим пожеланиям, Дмитрий, присоединяемся. Здравствуйте, любимое радио. Привет от семьи Саркисовых, Григорию и Михаилу, и любимому свекру Юрию. Желаю им прекрасного дня и хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, для них песню Владислава Медяника «Тяжело седому пацану». Да вот она.
1: По дороге вечности печаль со мной.

Евгений Григорьев в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Давайте поскорее продолжим. Плюс 7-909-955-1030. Это номер для будущих сообщений. Не забывайте, пожалуйста, о подписи. Всем привет, скучаем по любимому папе Саше, брату Виталику и сестричкам Вике и Кате. Большой привет бабушкам Али и Гали в Воронежскую область от Анечки и мамы Насти. Добрейшего вечерочка, радиослушатели «Шансона». Привет от Галаева Вадима, городу Советску, соседям по даче, Анюте, все будет хорошо, жене Валюше, сыну Михаилу, мирного неба над головой, здоровья, счастья, живите, как последний день. Ну, нынче это несложно. Скоро на вахту, люблю свою семью. Вечер добрый из Казани. Хочу сказать, что у меня самый лучший племянник Резван. С любовью, тетя Русалина. Дорогой радио «Шансон», мы Федоровы из Волгограда. Передаем привет подруге Настеньке из Котова, ее свекрови и мужу Владимиру. Любви, добра, счастья и благополучия желает подруга Юлия. Здравствуйте, хочу поздравить моих любимых родителей. Маму Юлю и папу Игоря с их годовщиной. Они вместе уже целый 21 год. Будьте счастливы, любите друг друга так же, как и все годы. Я вас очень люблю. От Арины Селищева это поздравление. Добрый вечер. Привет в село Ершовку. Елене, Александру Самарцевым, Полине и Владу, семье Чугаевых, бабушкиных, Устиновых от Татьяны.

нам про подмосковную рыжую львицу просили поставить родители Олесечки. Поздравляют вас, Олесечка. Наша любимая доченька Олесечка с 22 годами. Оставайся всегда нашей веселой, справедливой, рыженькой красавицей. Добивайся всего, что задумала, будь умничкой и будь счастливой. Мы всегда рядом, даже если далеко. Поставьте песню «Подмосковная рыжая львица». Олеся, мы тебя очень крепко обнимаем и целуем. Твои мама и папа и любимый братик Димка. Привет, Шансон. Хочу передать привет в город Суворов Тульской области моим дорогим соседям. Хочу сказать, что вы самые лучшие. С уважением, ваша пчелка. Добрый вечер, Шансон. Привет из Йошкар-Олы. Семья Ельмикеевых передают Заполярный круг в город Нарьян-Мар семье Терентьевых и семье Рябининых. Счастья, любви и летнего настроения желает Андрей из Йошкар-Олы. Шансон, всем доброго вечера и хорошего настроения. Это пожелание от Александра из Таганрога из СНТ «Металлург-2», если быть точнее. Шансон, передайте, пожалуйста, привет моей любимой семье, любимой жене, сыну Андрею, дочери Лере. Поставьте песню Татьяны Овсиенко «Дальнобойщик». Сообщение от Ивана. Песня уже в эфире, времени все меньше, так что вы пишите. Наш номер +7 909 955 103 и 0.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
0: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
2: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
0: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Участница фестиваля «Бархатный шансон» очаровательная Тамара Кутидзе в программе «Только для вас». Все про любовь, про нее. Шансон, хочу передать огромный привет из Калининграда и пожелать счастливого пути Людмиле Кирилловне, Ивану, Валентине и передать огромный привет своей любимой Аурике и своей полутеще, пишет полузять Раду. Ну, давайте уже без этих вот полумер, уже давайте по-настоящему счастья всем вам. Так, добрый вечер, шансон. Меня зовут Мария, я живу в селе Кочубеевском Ставропольского края. Хочу поздравить своего любимого мужа, Грошева Артема Викторовича, с днем рождения. Я очень сильно его люблю, и также меня радуют наши сыновья Станимир и Ратмир. Мир вашему дому, дорогие Мария и именинник Артем. Здравствуйте, находимся на даче, нажарили рыбку, мясо, овощи. Жена Юлия оформила стол. Сегодня у нашей семьи 21 год совместной жизни. Ой, а мы, кажется, уже об этом знаем. Передайте привет нам и всего самого доброго. Мы вас слушаем и любим. Спасибо вам. Здоровья, любви, детишек любим. Ксюшу и Аришу, будьте умницами, говорят вам родители. Семья Селищевых, город Елец. Добрый вечер. Передаю привет бабушке Гале в Ершовку, дяде Саше и тете Лене Самарцевым. Даша.

я счастлив. Очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане, не на наши.

вашим сообщениям, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Поздравляем любимого мужа Уварова Валерия с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия, счастья. А также Валерию поздравляют друзья Сергей и Люба. Константин передает традиционный привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Желаю всем отличного завершения четверга. Спасибо, Константин. Наидобрейшего вечера, шансон. Семья Кабановых, Алексей и Марина, передаем привет с берегов Волги. Семье Любимовых, Елене и Сергею в подмосковный Чехов. Скоро вернемся и посидим за шашлычком у костерка, как раньше. Ну, да, если что-то хорошее в нас было или есть, оно же никуда не исчезает. Главное – пристально следить за тем, чтобы внутри была любовь и красота. На этом все.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

Группа «Рождество» в начале нового часа на радио «Шансон 2204». Микрофона Юлии Степанова. Ну так давайте украсим эту жизнь хорошим всенародным праздником. Радио «Шансон» приглашает всех на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Ее участник Владимир Ждамиров, которого мы еще и еще раз поздравляем с днем рождения сегодня, споет нам прямо сейчас. Ну, а «Эх, разгуляй» состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. Кроме Владимира на сцене Михаил Шафутинский, группа «Лесоповал», Стас Михайлов, Григорий Лепс и многие другие. Несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Подробности на radioshanson.ru для зрителей старше 12 лет. Владимира Ждамирова, еще раз с днем рождения.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 79 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Александр Ягья пополнил наш багаж знаниями. Тему чужой любви скоро продолжит Сергей Любавин. Ну, почти скоро. Раньше мы с вами услышим голос Катерины Голицыной и Михаила Круга. Здесь радио «Шансон». Вам добрый вечер. 22 часа 20 минут. Время столичное.
1: Реклама на радио «Шансон».

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 62 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Трек».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь,

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам.

Найдите радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: белой карете.
1: Виктор Иванович Королев, свадебный в эфире радио «Шансон» на белой карете. 22:50, время столичное. С вами была Юлия Степанова. Вернусь к вам завтра вечером. Ну, а вам желаю приятного полета вместе с песней Марка Бартона «Летай». Пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: нет лучше этих лет, лучше этих лет.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

руки, прохлада меня не мучай. И не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет. Было время, когда из предместья я мечтал по-мальчишески в дым, что я буду богат и известен, и что всеми я буду любим.

пришла зима. Когда любви сказал прощай, когда душа устала, мы с одиночеством заваривали чай, ты в дверь тихонько постучал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: эфира отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: денег нет? Какой же мамута?
1: Ты в бутике ходишь без гроша. Юджи, Юджи.

вечных. Пусть немного отдохнут плечи, соберу запись.

Плюну я на кучу дел вечных, пусть немного отдохнут плечи. Соберу за 5 минут вещи, сяду в поезд, и привет к черту золотой песок юга. Я поеду на...

Я тебя потерял навсегда, как теряют от дома ключи, как теряют дорогу в ночи. Хоть кричи, не кричи. Знаю сам, я во всем виноват, не окликнул тебя, не догнал тебя.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь.

много мук и горя пережил. За пещерой быстрою рекою

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Музыки много, шансон один.

мне некуда деться, сладость любви вдруг нежданно горчит. Я вспоминаю ушедшее детство, что отзвенело давно и молчит.

повзрослели, ни много ни мало, и до звонка дотянуться пустяк. Что же тогда мы вздыхаем устало? Что же тогда в нас?

родная вода. Кончилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Что-то сегодня не нужно веселье, шума и песен в дыму сигарет. Вспомнилось детство и чарку спасения.

как ты встретишь меня, моя нежная, когда я у людей на виду из-за стенок режимного лагеря. Я к тебе уцелевший приду.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок». С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник».

а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

напишите письмо своей маме, письмо напишите. Той, что любит и ждет нас одна, но и тех, и других. В том письме рассказать осторожно себе разрешите.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

радио «Шансон». Опа! Все вместе! С начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе.

Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв

нее, скоро лопнет терпенье мое, и склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальный я? Условия, в общем, в колее нормальные.

сквер, чтоб не мог он нам задним мешать по чужой колье проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Это время объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 78 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Полмари.

0: «Длинная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Помню, как счастливым галопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мама